0: Radio Gütersloh.
1: Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.